нактук чаба жоктугу да чаппак нак койдуң этте лек кылчат. Жок атак таачым коркуп жаңмы эмме жоктугу бир батакчым мотоо жок жок. Нигля. Вопыя гэтую вынюва дартуна вопыя. Ох.

тилоориву суусиуйуио халимаахтторнгаамата канаитсууннга аммалу митоонинга кувиагиоллерилорпу атсигиингиттуни ангаагохартуни аммалу тааккуа гавамаккуннингаартуи канаитсууннни тусарнериахаллерилорпуи 22 муюни инуугуннеэртоқарсималериву аммалу 100 муюи асиоққаву нунами тисууртуқ

0: тармата наруваклутиглу кинама оқаллагниармагаат канорликиа уккуинга зумиюннарпитта ангайоққаариаулута қитунгавут тэманна аксоруннартуккуортиллугит канукиа пияриақарпита
1: Ik heb het gevoel dat ik het niet kan doen.

mang megama inum nun tema peroxellunga tappani mitimatalingmi soqquisularsima yunga mikittumareullunga tamaana qai pingasuni tisamaniglunni ukioqartillunga tunganilunni soqquisoqattalarsima yunga nunalaralaangutilluta suli ananattiaqa ataatama ananagilartanga tuqulorsimaya ananama tuparsellarilarsimagaluarmagu sunaavva anernaqarunneertillugu taakkua ananakkukka пехатингиллу илагин қияюалуулармата таасумани каппианарнерпаамин қавияриулаарсимаюнга қавианангиннерпаамин анаанагалу илагиллу қиялармата сулиттаа пуигоруннангиммияра атаатага наглигусукками уваттинни қисингмик панертерулунгмик панертувинермик неқилиулаарсимагмийо нериаксақаруннернератта кааққуулернераталукиа микилуамулли қано пиннермангаангинни тукиси қано эққаумалуангиттума тамаккуарулуйаувалаарту қувианаққуқатталаунгиттиугалуа кисианили анаанаккутинэрмиунгугама қувианангиттиугалуа уваннулли қувианартуиннаққуйяқатталаарсимаюн таймали найорунниэракки 1975 улертиллугу ангумму қаллунаами уитаалаарсимагама анаанама ауллалерпат малақунмага малитуинналарсимагакку уванни питаарумаллариларсимагмимман инуисера тэчмани асиджиллагэлаорсимагман сугаллагэлаорсимайо унгагалуамуллу анаанаккутиннун аммалу иннаулунга иннаулерлунгайла тамаани 24 ни укиоқалаорсимагама иннаулер иннаммариулилаорсимайунга макунангалли 13 ни 14 ни укиулингнит ангинерсамма ила иннаунерсаммариалуллунга кисиани исумакимут унгамунилаан унганиалунну анаанаккутиннун сугалаорсимайо иниусера аджигингитангани иниусекариақалерама анаанаккутиннуллу утеруннааллиллунга тааналоқаллунаа қимактоойумангиттиақаттарман қимагуманерарлуараангакку айпериуннангиннерара оқаутиттиара соқулуккалуараангакку қимактоойумангиллариалоқаттарман наглигилиттиақатталоорсимагакку актуалу утеруннааллиллунгайла анаанаккутинну пеқорсанерилаортамалу аджигингитаммариалуанник пеқорсасималлуни инуммиглу таймаатчумик инуусилингмин қавияриусиллунга чинава қавияқаттарпаллианиаситиллунга сибуниксақарунниттиаққуйилаарсимагама инуисера суорлу исулиллуни луутаанун инулеринуллу аюқерсуилинуллу оқақатеқарасуппаккалуарлунга оқақаттартангинник тукисиюннангиттиарлунга қимақуяутуиннақатталаарсимайо уига инуисирагуортак такиккандернеарман аммалоқувиасу юминерсауниарама луутаалу оқарпаклутик инуисилимаамигу минигу таймаатчууниарма қимаглугу кисиани қимактоойумаюннангиттиарпаклунилу налулиттиарпаклунга налулерниум унгатилуараалуануйаарто имаа такуксаунгитчукку инуисера исулиттиарлуни қувиасунгиннерпаангуваттуллу суорлу унгатаани қувиасунгитиуларлунга таамана инуисеқалилаарсимаюнга уиқангиттуллу пиунгигияураалоққуйиллутик суорлу атаатахангитчун наглигияуяриақасуунгунгиммата наглигияунгаарвиксау яриақаққуйилералуарамин пиугияуйумамун аппаринасоқатталаарсимагакку қувиагингаалуккалуарлугу қувианангиннерпаангоққатталаарсимайо макиттартиуллунга аммалу инертиуллунга инертивиниугума таббали ниннгаумаввиунгиннаалулерлунга малуннеқпиунгиннаалулерлунга таймаалераангама иммини қиимигиқасиутеқатталиларсимайо қиимигиқасиутеқаттаммарилиларсимагамайлаа атаасиақалуарлунга анаанага инуйюннерсималертиллугу уққуумай тоқзоралоқатталарма инуисеринасуттаралуара қувианартуниллут аторасоқатаоқаттаралуарама қувианартоқарнаилитиуяттиалоқсимагма аюлиттиарама туксиалоқсимаюнга гуутиму туксиангиннақаттаралуариллунга тусааяуйу юнналаунгиннама суоқайма асуила таққиялоқсимагама унанга миалига инунанганни ааққиттауювинерник тоқу кайнақаттартун тарнермигун иума кано инюкканнилехаттартунгуаник сулиюнинг таққиярама асуила укперилларилаарсимагаккин анаанага таама уваттини таутунгман қавиимаққуйиттиалерама таутунгуартаутиммариллунга анаананну туксиалилаарсимаюнга имаилиллунга анаанаа тусаагувинга жисуси оқаутилаурук анаанагайна пиулияусиманасугиллаттаалаарсимагакку туксиартиммариуллунилу пилаарсимагман таямангалимаарлу писерни ингеқаттайнасуунгуллуни қияйоқалерпаллу сурусермик
teimale kuvianangit tuota kagalalituakpan.